свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Солнышко жарко, небушка ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом медленно гасну. Не умирай, лето,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: Да!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Блеск

Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.

0: прямому назначению для извлечения и анализа электронных данных. В полиции подчеркнули, что использование этого программного обеспечения осуществлялось под строгим контролем. Оно было изолировано от рабочих компьютеров сотрудников и внутренней сети, использовалось на выделенных компьютерах, не содержащих иных данных, работало в автономном режиме без подключения к интернету. В ведомстве отметили, что перед закупкой для нужд полиции продукты проходят проверку, а их использование оценивается с точки зрения безопасности. На сегодняшний день не выявлено никаких признаков, указывающих на потенциальные риски для безопасности, заявили в полиции. Однако после анализа недавно появившейся общедоступной информации использование данного программного обеспечения было приостановлено. Полиция оценит перспективы его дальнейшего применения, отслеживая развитие ситуации и соответствующие рекомендации. Американская компания Oxygen Forensics разрабатывает программное обеспечение, позволяющее извлекать и анализировать данные со смартфонов и компьютеров. Правоохранительные органы Латвии приобрели программное обеспечение этой компании в сентябре 2026 года. Компания, зарегистрированная в штате Вирджиния, выдавала себя за независимую американскую компанию. Программное обеспечение, которое разработано в США, говорится в заявлении прокуратуры США. Однако прокуратура указывает, что на самом деле компания принадлежит 5 гражданам России и контролируется ими через зарегистрированную на Кипре холдинговую компанию, а программное обеспечение разрабатывается и поддерживается в России.
1: Про выборы.
0: На выборах в 15-й Сейм к вечеру вторника проголосовали 43 571 человек, или по меньшей мере 2,8% имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали 20 807 человек, или 3,47% имеющих право голоса. В это число включены также 4907 избирателей, проживающих за рубежом, которые подали заявки на голосование по почте. В Латгале проголосовали 1,85% имеющих право голоса, в Курзаме 2,12%. На этих выборах сдать голос на хранение можно на всех избирательных участках по всей Латвии, их 933. 3 октября, в субботу, можно проголосовать с 8 до 20 часов на любом избирательном участке Латвии.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления. В утренние часы местами сохранится туман. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Вот. Вот специально для вот для контраста взяли и выключили освещение наружное вот где-то в эту минуту на улицах Риги. Это для того, чтобы как раз вот вы почувствовали, вот сейчас бы чего-то, а вот вам и чего-то. Заключительный день сентября месяца, Шизгар в эфире.
2: Доброе утро. Заключительный день сентября месяца, это значит 30 число, и, как ни странно, это у нас какой день недели?
1: Это самая настоящая среда.
2: Посередине.
1: Культурная во всех отношениях. Слушайте, ну, у нас сегодня, во-первых, мы проводим этот месяц. Во-вторых, мы сегодня, как всегда, зададим какой-то фундамент этого дня. И для того, чтобы все было, ну, постоянно, у нас есть некие цифры для вас, которые пригодятся.
2: 17 дней остается до этих каникул.
1: Ну, этих...
2: Которые 17 числа начнутся.
1: Отдых у этих самых. Ну, как их?
2: Да, отдых у этих самых. Ну и пробок поменьше, в конце концов. До перехода на зимнее время у нас остается 24 дня, а до Нового года совсем ничего. Вот эти вот, даже меньше, чем 3 месяца полноразмерных.
1: 92. Что у нас с лунным календарем?
2: А лунный календарь у нас такой. 20-й лунный день, он хорош для начала всякого дела. Вот любого дела, даже которое делом не называть. И большого, и важного, и незначительного. Все предпринятое будет иметь успех. Запрещено есть мясо, напрягать зрение. Лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, семьей и традициями. Здесь астролог ставит перед нами задачу. Надо себе создать такие традиции, которые позволят вам быть дома, заниматься этими традициями, но и не чувствовать, что вы как-то
1: нетрадиционный,
2: что-то не делаете, да. Ну, вот, в общем-то, и все. Такой хороший день, счастливый, я бы сказал.
1: Ну и радуйтесь того, что... Знаете, когда у нас Лена сегодня прогноз погоды выдавала несколько минут назад, сказала, что в некоторых районах Латвии возможен туман. Ну, так себе туман. Знаете, мы с вами там два дня назад такой туман-туман прошли, что сегодняшний туманчик это такой лайтовый. Воспринимайте еще сегодняшний день с точки зрения народного календаря. Это всесветные бабьи именины. Ну, так, извините, величали прекрасных дам много веков назад. Понятное дело, сегодня главное это дело связано с верой, надеждой и любовью и матерью их Софью. Ну и традиционно все приметы связаны с птицами. Знаешь, как я заметил, вот летом, когда на работу едешь, светло-светло, и у меня там есть один знакомый перекресток, на котором вороны, я тебе рассказывал, переходят по пешеходному переходу. Я понимаю, что у этих ворон, и они не перелетные, но увидеть их в следующий раз мы можем только когда уже опять-таки все будет весьма светло. То есть...
2: Так, а птиц вы там наблюдаете? Других каких-нибудь? Здесь просто примет такая вот, если журавли улетели. Как вот я сейчас скажу, улетели журавли или не улетели?
1: Ну, конечно, улетели. Что же им так тут торчать-то там уже? Там и есть-то, по сути дела. Слышал, Министерство сельского хозяйства чрезвычайную ситуацию объявляет. Значит, они же в курсе того, что... Что ждать? Давайте мы интеллигентно свалим отсюда. Людям как раз поесть будет больше чего. А то попортим эти самые озимы и все такое прочее.
2: Ну, в общем, день хороший во всех отношениях.
1: 7 часов 10 минут.
0: Шизгара. Твое лучшее утро на

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Доброго утра всем тем, кто слушает нас на частоте 88.6 FM. И доброго дня, доброго вечера, если вы слушаете нас в любом другом часовом поясе. Дело так складывается, что многие по привычке, покидая Латвию на какое-то время, понятное дело, они не прильнут там к своему гаджету, набрав radiorocks.lv постоянно, но иногда хочется быть там, не знаю, подзарядиться, ну, почувствовать себя таким же обычным вот нашим рижанином, который временно покинул свой родной город. И там, где вы находитесь, вам приходится говорить на разных языках, а вот как раз и праздник подоспел.
2: Международный день переводчика. Сегодня, 30 сентября. Дата для праздника была выбрана не случайно. В этот день, в 420 году, ушел Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк и, самое главное, переводчик. Он считается покровителем переводчиков, потому что в 386 году он обосновался в Вифлееме и здесь в течение долгих лет переводил Библию, Ветхие и Новые. Новые Заветы.
1: Видите, пока в Вавилоне, пока люди при строительстве там придумали, там, ну, нехорошие придумали, сделать так, чтобы появились разные языки, чтобы люди не понимали друг друга, а в Вифлееме в этот момент хороший человек пытался как-то этот пазл собрать опять воедино, чтобы люди начали понимать.
2: Это, как ты понимаешь, на каждого шифровальщика всегда найдется какой-нибудь дешифратор, который будет делать то же самое, но в обратном направлении. Мир симметричен у нас.
1: Слушайте, ну мир симметричен, и хочется, чтобы мир был более ярок и более красив. Для этого давайте заглянем в свою ротовую полость и поймем, что иногда требуется вмешательство не просто стоматолога, а настоящего ортодонта для того, чтобы этот прикус исправлять. Конечно, чем раньше, тем лучше.
2: Ортодонт, насколько я понимаю, это человек, который делает так, чтобы зубы у вас были ровные и красивые. И на самом деле об этом люди начали задумываться уже давным-давно. Для выравнивания использовали золотую, например, проволоку или свинцовую, еще древние египтяне, греки, железные петли и кольца. Потом французы, разумеется, со всей их склонностью к красоте и какой-то изысканности, они эту методику начали развивать и придумали накладывать металлические скобы и пружины.
1: То есть бандаж, по сути дела.
2: Меня больше интересует. Пружина, знаешь, так, для того, чтобы челюсть закрывать с усилием, а потом она раз, так у тебя немножко приоткрывалась постоянно.
1: Сильвупле, называется, я его слепила из того, что было. Американцы тоже не отставали, им тоже хотелось красоты. Этот человек по фамилии Кингсли изобрел такое каплевидное приспособление для точной коррекции зубного ряда. Это же был такой прорывной момент.
2: Это капа на самом деле фактически была. Но и потом появились металлические дуги, которые фиксировались с помощью цемента, но имели до конца непредсказуемый результат. Ну и, в принципе, все это вот развитие шло, и в 20 веке привело к развитию, к появлению, точнее, брекетов, которые, конечно, еще в 70-е вызывали улыбку и дополнительные вопросы, а сейчас брекетами никого не удивишь, причем неважно тебе 8 лет или 49.
1: А и потом люди иногда, даже когда все вроде хорошо у него с прикусом, ему уже вроде не надо, он говорит, ой, мне так нравится, я буду продолжать эту красоту на себе носить. Если, знаете, несерьезных поводов и праздников сегодня полным-полно коробочки, ну хотя бы три переведем. Вот сегодня день мурлыкания и потягивания в неких странах. То есть, ну, с кошки посмотрели, она же там мурчит себе, значит, вот как вот кошка и собака. Четыре лапы тут, четыре лапы там. Хвост там. Этот, понимаешь...
2: А какие разные?
1: Разные. Говорю, собака хвостом машет, значит, класс, иди гладь меня. Кошка хвостом начинает там, все, вали скорее. Но сегодня день мурлыкивания и потягивания.
2: А еще сегодня день уютного вязаного пледа. Я думаю, что в тех странах, в которых расстраивались из-за того, что вот осень наступила, высохли цветы, и теперь надо чем-то прикрыться, по крайней мере. Надо где-то найти этот уютный вязаный плед, который в июне, июле-августе тебя страшно раздражал. Потому что жарко было и так.
1: Сейчас его родного пыльного такого или влажного найду и буду делать вид, что он меня греет. Ну и заключительный такой, знаете, вот мы говорили, есть любовь к собакам, есть любовь к кошкам, а посередине все-таки встает человек. Поэтому в Штатах сегодня отмечают день любви к людям, наконец.
0: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: вообще действительно невероятный день. Так можно сказать почти в любой день. А в такой день, как сегодня, точно.
1: Ну да. Давайте мы посмотрим, а, во-первых, поздороваемся. Привет, доброе утро.
0: Доброе.
1: Скоро совсем светло станет. Ну а пока о светлых и не очень событиях, которые происходили в разных странах именно 30 сентября.
0: 30 сентября 1452 в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая Библия. Вот первая Библия. Она хранится во многих библиотеках, потому что там остались какие-то копии, не разрушили.
1: И все они первые.
0: А, разумеется, хранится в музее Гутенберга в Германии, там в МГУ, в библиотеках США, Великобритании, Франции, других стран. 49 полных или частичных экземпляров дошло до нашего времени.
1: Слушай, а смотри, вот книга, когда напечатана, понятное дело, вот она выходит из-под...
0: Пресса
1: выходит. А вот если из всего первого тиража, значит, что вот это из первого тиража, вот это самое-самое первое, представляешь, вот вообще вот все остальные за мной идут. Первое из первых,
0: например. Ну, наверное, специалисты могут определить, кстати, порядковый номер, но примерно первую или поближе к концу, потому что они же печатали не на вот по роторному этому принципу на ленте, они печатали фактически оттиском.
1: Прессовали, а потом
0: поэтому
1: собирали.
0: Там должна была быть краска, может быть, разной свежести на свежей печати. И могли быть какие-то артефакты, которые специалистам позволяют сказать, а вот видите, здесь такая вот, здесь у нас такая загогулинка, здесь
1: что, думаешь,
0: такая рисочка.
1: И ты что думаешь, сейчас смогут помнить, что тогда в этом...
0: Я думаю, ты знаешь, сейчас дело не в этом. Сейчас любая книга из вот этих 180 напечатанных и 49 оставшихся,
1: конечно,
0: стоит таких денег, что разницы между там номером 7 и номером 1 практически нет.
1: Все они были первыми. Кстати, насчет первого. В 1630 году вынесен первый приговор первому преступнику в США, Джону Биллингтону. Представляешь, говорит, как это фамилия Биллингтон? Где-то слышал. Ну, помнишь, первый преступник вот в Штатах? Это был мой. Пра-пра-пра-пра-пра-пра.
0: Здесь знаете, что удивительно? Что вот эти вот отцы-основатели, пилигримы, они высадились у Плимутской этой скалы за 10 лет до этого, в 1620-м. То есть открыли Америку там в конце 15 века, получается. И вот они 130 почти лет не устраивали никаких судов. И якобы у них преступников никаких не было. Потому что, скорее всего, работали в рамках военного какого-то там времени, и чуть что, сразу там казнили, расстреляли, с туземцами вообще.
1: А тут терпели.
0: Разговор короткий. А здесь решили, что мы, наконец-то, гражданское общество, мы здесь осели, поэтому давайте будем вершить правосудие по-нашему.
1: И вот по-нашему получилось в 1630 году. Но теперь очень важное для меня, как человека, рожденного 30 сентября, я, вот знаешь, все время говорят, а что хорошего в этот день было? Говорит, ну, помните, вот, Робинзон Крузо. И, ну, вот читаем, 30 сентября 1659 года. Я бедный несчастный Робинзон Крузо потерял... Знаешь, как-то... Здравствуйте, можно с вами поговорить? Не спешите, у входа в магазин какой-нибудь. Потерпел кораблекрушение во время страшного шторма в открытом море, высадился на этот мрачный, злополучный остров. Вот так начинается запись, сделанная в книге «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка», описанная им самим. Ну и, кстати, насчет книгопечатания. Книга-то, когда вышла в свет анонимно в 1719 году, она не позиционировалась как художественный роман, а в издании утверждалось, что это вот дневник, по сути дела, человека, мемуары.
0: Но если мы помним историю про Даниэля Дефо, то он был человек такой авантюрного характера, а вся его служба, значит, на эту...
1: контрразведку.
0: На контрразведку чего стоит, да, его возможность там что-то рассказывать, докладывать о тех, с кем он там втерся в доверие и дружбу.
1: А возможность отгрести от тех, кому он втирался, представляешь, какая была?
0: Боялся, думаю, постоянно, но, тем не менее, видишь, склонность к авантюре позволила ему прикинуть, что а выдумка я это не за вымысел, а за реальное, ведь будут покупать больше. А потом оказалось, покупали запросто, и учитывая, что это художественная литература.
1: Ну, а до этого говорил, нет, все, мемуары, все, зуб даю. Кстати, насчет зубов.
0: В 1846 году в Чарльтоне доктором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб. Ну, вообще, вырывать зубы тогда уже вырывали много тысяч лет. Но Мортон использовал анестезию, диэтиловый эфир. Узнал, что в Англии это делают, и как бы там как-то можно человека усыпить, да и потом он боли не чувствует. И опять же, из гуманизма выдрали зуб. Да и проще, наверное, выдирать. Там руками не машет, не уворачивается. Схватился и...
1: Здоровый.
0: Схватился и тяни, самое главное, да.
1: Главное, побыстрее. Кстати, насчет побыстрее. Во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км в час. Это в свете того, что вчера чувака там в одном населенном пункте в Латвии. Слышал, на электроскутере ловили, да? Там, где можно было 10 ехать, чел ехал более 50, стал убегать от полиции, а потом его... Ну, я думаю, Владимир Тин про это еще много-много вам расскажет.
0: Ну вот, смотри, а получается, что в начале 20 века скорость любили прежде всего во Франции. Как-то вот они тут отметились, потому что в Париже в 1906 году в этот день дан старт первым международным состязанием на воздушных шарах. Это буквально был прототипом той истории, которая потом оказалась в фильме «Большие гонки» и еще, наверное, о нескольких комедиях такого плана.
1: Ну, а вы знаете, что, в принципе, перемещение по воздуху в этот день еще было кое-что знаковое? Франкфурт на Майне. Прекрасный большой аэропорт. Реально, аэропорт хоть и большой, но мудрый. Вот я как человек, который... Знаешь, когда тебе в Париж по делу обратно, что Шарль де Голь, там, конечно, виллы. Там вот, блин, разобраться с этой конфигурацией терминалов, зачем это вот именно так построили. Все же сделано, чтобы не... А во Франкфурте все нормально. Так вот, немецкий автоконструктор Фриц фон Опель, внук знаменитого Адама. Адам и вот не Ева, а Опель, совершил полет на планере с реактивным двигателем. То есть, видишь, вот машинка едет немецкого производства. Она же не просто вот четырехколетное создание. Там вот тот самый Фриц, настоящий Опель, он еще и... Фью!
0: Ну, на самом деле идея красивая. Взять планер обыкновенный, который летает, вот, если, его скинуть, там с крыши, да, и присобачить на него 16... Там было 16 двигателей. Это фактически то, что делает Илон Маск со своими рапторами, да, на своих современных ракетах. 16 твердотопливных двигателей, которые поджигались разом, и вот это вот... И он такой полетел.
1: Покупайте китайскую пиротехнику, называется.
0: Еще. Ну, типа того, и всем весело.
1: Слушай, а ты видел весело? Чуваки в Австрии летают. Причем не под брендом популярным, который там, ну, продвигает энергетические напитки, а просто планер, который сделан в форме... Ну, вот реально кабина, как у легкого моторного самолета. А это что-то среднее между дельтапланом и планером. Чувак надевает эту конструкцию вот так вот на себя,
0: так.
1: Разгоняется с горы, потому что там вот, это вообще безбашенные люди. Вот они вот пробегают где-нибудь в Шладминге там где-нибудь, прыг и пропасть. Потом он подтягивается, затягивает туда ноги и реально летит капсула, как будто вот летательный аппарат. Вот посмотрите, наверное, в сети найдете.
0: Выглядит фантастически, да. И опасно не повторять ни в коем случае в домашних условиях.
1: Если все-таки повторять, то это то, что сделал Фриц фон Опель, там эти самые ракетницы. И...
0: В 28-м.
1: Да, когда? А сейчас-то уже.
0: А теперь расскажи, что было в 63-м в этот день.
1: В 63-м году на улице Маскова во втором роддоме моей маме было какое-то время дискомфортно, а потом сказали, у вас мальчик. И появился я, вот.
0: Вот, я подумал, что как бы нет смысла тянуть с этим, как бы объяснять, а откуда у нас есть какие-то источники дополнительного хорошего настроения, поэтому надо сообщить, что у Стаса Флоренцева сегодня день рождения.
1: Да, и москачку из меня никто не выгнал.
0: Поэтому я от лица всех слушателей себя лично поздравляю тебя, мы тебя ценим за то, что ты при всех своих талантах обладаешь удивительной способностью. Вот помогать в том случае, когда, может, они даже и не просят эти человечки.
1: А я навязываю.
0: Землю, а у тебя столько энергии, оптимизма, что как бы чувствуется, что это очень важно.
1: Ты мне...
0: И вот со всем этим чувством юмора я в итоге недолго думал и сделал очень простой вывод, что главная твоя миссия твоя — сделать жизнь лучше.
1: О, Господи, спаситель пришел.
0: Вот, но нет, это не обязательно спаситель, это именно лучше. Она может быть как бы не в правильном направлении, но она, по крайней мере, веселей, легче и как бы с какой-то надеждой.
1: Спасибо, дорогой коллега, оправдаю. Спасибо, дорогая радиоаудитория, то, что утром вы выбираете нас с Алексеем. Ну и спасибо за те поздравления, которые я уже успел получить. А, кстати, насчет полетной темы-то опять не отпускает меня. Посмотри на часы.
0: Что? 737?
1: 737. Полетели дальше.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Шискара.
8: Решим все, кроме погоды.

0: утро. Это Шизгара в заключительный день сентября месяца. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Доброе утро.
0: Кстати, помнишь, Шевчук вчера приблизительно в это время пел про весну. И там дождь и все такое прочее. Я еще подумал, там поменять акценты. Вот. А про осень как раз вот это его. И своевременно, и философски опять.
1: А меня всегда, знаешь, интересовала история о том, что как правильнее осенью петь про весну. Ну, типа того, что давайте не замечать вот те негативные нюансы, которые есть сейчас. А все равно же будет там зима, потом весна, потом опять лето. Или наоборот, осенью подчеркивать какие-то вопросы, как вот сейчас вот товарищ Шевчук, и обращать внимание на те нюансы, которые весной не увидеть, которые надо ценить.
0: Знаешь, мы ловим вот эти моменты, когда несколько дней назад был день равноденствия, и говорили, что 90 градусов, попадание, там вот этой солнечной энергии всей к Земле идет. Вот как раз, наверное, ты правильно сказал, можно даже зимой и летом давать дозированно про осень и про весну, чтобы оба полушария получали ну то, что они должны получить. Давайте вспомним, кто изобрел полезного в конце месяца что-нибудь. Причем люди тогда сказали: ничего себе, в конце месяца молодец.
1: В 1881 году городской совет Годалминга.
0: Это где?
1: Это в Англии, в графстве Сури, принял решение о создании первой в мире системы общественного электроснабжения.
0: О, вчерашний, помнишь тему, когда впервые ванну поставили и цеплялись за то, что ванны ваннами бывали, а вот ванна, подключенная к системе городского водоснабжения, и все, да-да-да, были времена, когда это...
1: А вот... И вот смотри, 150 лет прошло, а в общем-то мы в тех же, в той же системе координат, потому что там была история такая, что в городке в этом истекал срок контракта с газовой компанией, которая обеспечивала освещение главной улицы города за счет газа. Судя по всему, газ почему-то подорожал, и в очередной раз решили, что надо переходить с газа на более практичное и дешевое электричество. Ну и вместо продления этого договора на обеспечение газом, совет принял предложение фирмы Colder & Barrett, которая оценивала свои услуги немножко дешевле, ну и в принципе сказали: давайте, делаем электростанцию, освещаем электрическим освещением, значит, и генератором, производим кожевенную фабрику, которая у нас принадлежит здесь городу, ну, улицу, там еще несколько домов.
0: Они вспомнили о том, что на карте у них есть река, ну и глупо использовать ее только там по назначению, там лодочка прокатилась, там и рыбаки сходили. Нет, они вспомнили, что можно вот на реке под названием Фокс. Ну, а сколько у нас там мистер Фокс? Тот...
1: Да, самое интересное, что в это же время Томас Эдисон, хотел сказать, ошивался, но потом подумал, грубовато будет. Томас Эдисон проводил очень много времени в Лондоне, потому что хотел договориться с Лондоном, с какими-то там его чиновниками на создание там электростанции, которая бы что-то освещала. И у него не получилось, потому что вот эти вот Колдер и Барретт опередили, не в Лондоне, хоть там в Суре, да, но, в общем, по почву из-под ног выбили. Поэтому только в следующем году Томас Эдисон у себя в Америке, на реке Фокс в Эпплтоне, в штате Висконсин, открывает первую электростанцию, которая была, собственно, гидроэлектростанция. Она как раз приводилась вот этим водяным колесом в движение. Ну и, как водится, договорился он с бургомистром, потому что можно было, значит, обеспечивать электроэнергией фабрику местную, дом бургомистра господина Роджерса.
0: Нет, давай с него начинать. Дом бургомистра, а потом уже фабрику там.
1: Ну, и самое главное, что непонятно, что еще. Но, как бы, пары фонарей, вероятно, должно было хватить. Но, тем не менее, в общем, был задел сделан. И, ну, как бы, лиха беда начала. Главное было показать всем, что можно вот, как бы, генерировать электроэнергию за счет движения воды в реке. И разорвать все эти контракты с газовыми компаниями, потому что газ дорожает, и наконец-то использовать чистую электроэнергию.
0: Смотрите, сначала улицы освещали газовыми фонарями, то эта система такая была, ну так себе, с точки зрения еще опасности, а с другой стороны, первые попытки Эдисона, когда он говорил: слушайте, ведь паровая тяга, это же за этим будущее стоит, ведь первые его опыты были там, он речки тоже не рассматривал, там, хотя ему сказали: Томас, смотри, что вокруг есть, какая красота. Говорит: нет, есть паровая машина.
1: А потом пришли зеленые и сказали: для паровой машины ты что жжешь? Он сказал: уголь, вот замерили ЦО, предсказали парниковый эффект и так далее. А гидроэлектростанция куда чище, экономичней. Все как у нас, я тебе скажу. И газ дорожает, и электричество, электричеству зеленый свет даем.
0: Так что все циклично. Включая что? Шизгару 7 часов 52 минуты.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в «Билишу сервис».
0: Радио «Рокс».

0: Адрийским заливом 8 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В рамках дела о мошенничестве с торговлей телефонами в Европе обыски прошли в 19 странах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Европейская прокуратура во вторник сообщила о проведении масштабной операции в 19 европейских странах, в рамках которой было проведено более 160 обысков. Операция связана с расследованием дела о продаже более миллиона бывших в употреблении мобильных телефонов под видом новых. Эта преступная схема нанесла потребителям ЕС ущерб, оцениваемый как минимум в 300 миллионов евро, а нескольким государствам-членам ЕС причинила

0: и упакованными как новые телефоны. Затем их транспортировали на склады в Германии и продавали конечным потребителям по всему ЕС через интернет-магазины. Также имеются доказательства того, что зарегистрированные в нескольких государствах-членах ЕС – Австрии, Болгарии, Нидерландах, Германии и Швейцарии – компании «Оболочки» с 2018 года мошенническим образом применяли пониженную ставку НДС при продаже мобильных телефонов через интернет, чтобы незаконно увеличить свою прибыль.
1: Про Балтию.
0: Доходы гостиниц в странах Балтии заметно выросли, несмотря на серьезные изменения в туристическом потоке. В 2025 году доход на один доступный номер в каждой из трех балтийских столиц превысил уровень 2019 года. Лидером стал Вильнюс 148% от допандемийного показателя. Рига достигла 122%, Таллин 103%. При этом именно Рига столкнулась с наиболее заметным падением турпотока с восточных рынков. Исторически туристы оттуда обеспечивали около 15% всех иностранных посетителей Латвии. Однако после 2022 года их доля существенно сократилась. Освободившееся место постепенно заняли гости из Западной Европы, Скандинавии, Северной Америки. Изменился и внутренний рынок. Туристы из самой Балтии стали играть значительно большую роль в гостиничном бизнесе, а доля местных гостей в столицах региона почти удвоилась и достигла 20-25% всех ночевок. На фоне роста доходов гостиничная отрасль продолжает меняться, появляются новые форматы размещения, улучшаются показатели отелей, структуры иностранных гостей становятся более разнообразной. Однако инвестиции пока растут не так быстро, как сама отрасль. В 2025 году в гостиничный сектор стран Балтии вложили около 44 миллионов евро, на 16% меньше среднего показателя за последние 10 лет. При этом интерес инвесторов к Риге сохраняется.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления. В утренние часы местами сохранится туман. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
3: Два в одном. Провожаем сентябрь и встречаем новый день 30 сентября.
4: 8 часов 4 минуты. Доброе утро.

0: Звезда это в 7 часов 24 минуты сегодня уже взошла, имела честь и в 19.01 легко запомнить. В 7 часов вечера практически сегодня будут показывать там закат. Доброе утро всем тем, кто уже слушал нас в течение предыдущего часа. И привет тем, кто подключается прямо сейчас.
1: Значит, у нас сегодня 30 сентября, как вы, впрочем, наверное, догадываетесь. И это, как ни странно, среда. Такой день, когда хочется, чтобы уже неделя поскорее завершилась, но не просто так, а принесла какие-нибудь там достижения, победы или хотя бы маленькие радости.
0: Ну, давайте посмотрим, что у нас вообще впереди. Понятное дело, завтра у нас наступает октябрь, один день. До осенних каникул, которые 17 октября, стало бы легко считать, 17 дней остается. Ночь 24 на 25, это через 24 дня. Переходим на зимнее время. И до Нового года у всех и каждого целых 92 дня остается.
1: Погода у нас сегодня классическая, классическая осенняя, как кажется. Но, как ни странно, вроде бы вот те 12 градусов, которые за бортом сейчас, это гораздо теплее, чем могло бы быть. Потому что в 93-м году, еще до того, как мы начали активно говорить о глобальном потеплении, была температура плюс 1 всего лишь. Это самая низкая температура, зафиксированная 30 октября. Что касается самой высокой, то вспоминайте, что вы делали в 2007-м. Там было в обед 19,3. Но, кстати, сегодня может быть абсолютно то же самое.
0: У меня фотографии есть, надо порыться, посмотреть. Ну, по понятным причинам. Вот 30 сентября 2007-го, посмотрю, что было. Знаете, в народном календаре сегодня вера, надежда, любовь. И по традиции считался таким особенным женским днем. Дамы вспоминали своих святых покровительниц, собирались вместе, ну и... В то же время старались собирались вместе и старались провести день в кругу семьи. То есть дамы не просто вместе собирались, не девичник был, и семьи свои приводили с собой. Типа, смотрите, как мы умеем девчонками тут отдыхать.
1: Но самая важная примета сегодня заключается в том, что если 30 сентября пасмурное утро, то по примете это к хорошей погоде. Ну, то есть в скором времени там как-то все это рассосется, выглянет солнце.
0: Все опять вернется.
1: Нагреется, да, и будет хорошая погода. По-моему, сейчас мы испытываем ровно это. Есть смысл надеяться.
0: Кто хотел рассмотреть Луну, ну, давайте расскажем, какая она сегодня. Ну, какой по счету лунный день?
1: 20-й лунный день, и он хорош. Он хорош для начала любого дела, большого, как большого и важного, так и какого-то мелкого, незначительного. Все предпринятое будет иметь успех. А еще, в принципе, это очень серьезный и интересный день, потому что это время духовного преображения, преодоления сомнений и познания космического закона, который потом можно как-то использовать, вероятно, в быту, иначе нафига вам нужен этот космический закон, если его никак не применить?
0: Ну, соблюдайте законы, в том числе и космические.
1: Запрещено есть мясо сегодня по космическому закону, да, который трактует нам астролог. Напрягать зрение.
0: Можно музыку поставить?
1: А лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, семьей, традициями, там, вера, надежда, любовь, какие-то дни рождения и так далее. Можно. Единственное, на что делать исключение, изучать священные тексты. И не стоит экстрасенсорно лечить, даже если умеешь.
0: Ну тогда аминь. Давай музыку послушаем. Вот. У нас, смотрите, в этот час дважды будет выходить автомонитор, поэтому сделайте что-то хорошее сегодня не просто можно, но и нужно. Если что-то необычное на дороге случилось, что заслуживает внимания другой части нашей радиоаудитории, WhatsApp-линия есть, на которой можно или надиктовать что-то голосом, и вы как соведущий Владимир Тина появитесь в эфире, или если вы более такой скромняшка, то можно и написать.
1: А WhatsApp наш надо вбить в память вашего гаджета. Это 22-99-49-49.
2: Листья падают. Зато настроение поднимается.

0: Так, если по разные стороны моря вам придется находиться от источника вещания Шизгары и Радио Рокс, то ничего страшного, в любой точке земного шара набираем в своем гаджете radiorocks.lv, и мы с вами включаем музыку и насыщенный контент. Сегодня праздники, 30 числа сентября месяца, Международный день переводчика. Те самые языки, те самые фразы на тех самых языках, которые, может быть, ты часто не используешь, но ты горд тем, что ты можешь сказать там, ну, фразу на каком-нибудь там экзотическом для нашего региона языке и гордишься этим.
1: Да, но при этом очень многие говорят, что это одна из тех специальностей, которая вот-вот отобрет якобы, да, потому что, ну, появятся те гаджеты, которые будут онлайн переводить даже с суахили на что там, суахили
0: на эстонский
1: можно перевести на урду. Синхронный перевод с суахили на урду или с эстонского на литовский, быстро минуя английский.
0: Быстро минуя латышский, потому что мы в середине.
1: Но я вам скажу, что переводчик это совсем не тот, кто создает вот эту буквальную последовательность на другом языке, которая соответствует буквальной последовательности на том языке. Переводчик, который чувствует, что вот это на одном языке должно переводиться вот на это. И это может быть совершенно разные слова и разные выражения и метафоры.
0: Я не помню, рассказывал я иллюзию, если что, поправь меня. Год назад мы тоже, наверное, отмечали Международный день переводчика. У меня был знакомый, у которого близкий друг переводил тогда вот то самое кино 90-х годов. Это не Леонид Владацкий, а, хотя он тоже был его хороший знакомый, но тоже парень, который был переводчик-синхронист, и у него профильные языки были испанский и португальский, и еще какой-то, я не помню. И ему кто-то звонит: слушай, вот такие-то деньги, а кинофестиваль был, можешь перевести ангольский фильм? И он говорит: ангольский? Ну, конечно, могу. Он же на португальском, да? Говорит, ты все вписался, говорит, там текст будет, приходи, там... Чувак приходит, у него там по райдеру еще бутылка минералки какая-то стоит, усаживается, и там начинается: монгол фильм представляет. И он понимает, что фильм, ну, как бы нифига не...
1: Не ангольский, да, а монгольский.
0: А монгольский. И на том языке, на котором мы с тобой в детстве марки «Монгол Шуудан» собирали. Вот. Ну, хорошо, что сначала там все было долго растянуто, там какой-то там веселый монгол скачет на маленькой лошадке очень долго, он скакал и остановился. И тут, с другой стороны, там еще минуты 4, к нему второй. Тот судорожно выпивает уже половинку этой бутылки воды своей. Тот первый говорит ему там: а мы не можем сам взять, все ушел! Ну, это закат Советского Союза, и поэтому он как бы... Фестиваль еще был такой и идеологический, как ему казалось тогда. Он говорит: привет, сосед! Тут: здорово! Как урожай там? Как дела? И вдруг один так долго-долго смотрит, потом, знаешь, молниеносным движением выхватывает такую саблю кривую, хабась ему полбашки так отсек, и тот, пум, с коня и упал. Чувак взял в микрофон и сказал: вот с такими трудностями проходила коллективизация в Монголии. Выключил микрофон и ушел из зала. Вот.
1: Ну, а фактически выключился. Я думаю, что кто-то ему даже аплодировал.
0: Наверное, там поверили.
1: А в конце концов это было лучше, чем вообще без перевода. Ну, согласись.
0: Соглашусь. Ты знаешь, у нас как-то... приезжаешь в какую-то страну, и там, понятное дело, на нескольких языках все висит. Кстати, я сегодня сказал про неудобный аэропорт Шарль-де-Голля в Париже. Там, когда есть на терминале выбор языков, а там сейчас все вот автоматизировано идет, ты даже вот бирку от чемодана, прежде чем ждать чемодан, должен сам выгнать, ну, липучку распечатать и взвесить, и прицепить. Вот стоит 24 языка, четвертый русский язык, и ни один там француз ничего не говорит по поводу этого. То же самое там в лыжных прокатах итальянских там правильных курортов, никто не смешивает язык и там идеологическую составляющую. И по поводу этих языков необычных, которых ты не ожидал. Много лет назад, ну, как человек падкий на зимний отдых, хотел сказать, в Гаграх, нет, в горах. Приезжаем в Целямзея. Это Австрия, это вот чудесное озеро, там Капрунт, ледник недалеко оттуда. И милый отель такой. И смотрим, там второй язык, вот идет первый идет немецкий. И как думаешь, на каком втором языке все надписи в лифтах-то? Не гадай, на арабском.
1: Да ты что?
0: Вопрос, значит, мы... А это Пуркуапа,
1: дескать. Ну, а вы их видели на склонах?
0: Мы их видели, потом видели везде. Но фишка в чем? Они зимой, их маловато. Дело в том, что прятаться от зноя июльско-июньско-августовского многие арабские семьи привыкли именно вот в альпийских регионах. И оказывается, когда-то местный бургомайстер поехал на какую-то туристическую выставку, ну, куда-то условно, Катар, допустим, там, или Ама, ну, куда-то не в Кувейт, да, ну, или в Эмираты. И, в числе прочих, привез фотографию этого озера, а ты же понимаешь, вот эти горные вершины, озеро, красота, и вот фотография, это же не какой-то там фотошопик, горы отражаются в вот этой озерной глади. Оказывается, вот для людей тех регионов это просто фетиш, это дико надо быть, и все must-see, и must-go, и must... Хэф этот рестинг тут.
1: Ну вот я думаю, что повезло. Вот так вот, что кто-то нашел в твоих пейзажах фетиш и сделал тут, безусловно, какой-то туристически важный вот область.
0: Именно сегмент. Они там машины свои стали
1: произвести. Нам надо найти кого-нибудь, у кого фетиш будет в пейзажах латвийских, для того, чтобы, в общем, как бы даже можно было на рекламу не тратить, а все бы там ехали задорого и, наверное, можно даже будет переводить на их суахили, для того, чтобы они могли... приезжать сюда всеми семьями почаще и побольше.
0: Ну, пару праздников хотя бы там в проброс озвучим. Ну,
1: давай, очень важно, что сегодня день уютного вязаного пледа. Это понятно, потому что осень и второй месяц на носу. День мурлыкания и подтягивания. Это для тех, кто...
0: Извини, подтягивание или подтягивание, в смысле потягушки?
1: Мурлыкание и подтягивание, это если бы мы говорили о каком-то фитнесе. А вот если это осенний день и плед, то, конечно, мурлыкивание и... мурлыкание и подтягивание.
0: И подтягивание.
1: Доброе утро, если вы только что проснулись, подтягиваться уже поздно, надо было делать зарядку. Ну и давай еще какой-нибудь очень простой, очевидный.
0: Очевидный. Сегодня день ортодонта. Вот международный праздник, поэтому если улыбка, без сомнения, не коснулась ваших предметов.
1: Встретите человека с брекетами, подмигните ему с видом того, что вы тоже знаете, почему это все сегодня очень важно.
0: Скажи, чувак, у тебя еще впереди. Кстати, впереди у нас автомонитор, в Риге уже 8:20.
2: Шискара. Твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В Латвии запускается пилотный проект, позволяющий держать водительское удостоверение в цифровом кошельке Евросоюза. Проще говоря, в своем телефоне. Накануне, во вторник, правительство одобрило финансирование этого проекта стоимостью 656 тысяч евро. Половину суммы предоставит ЕС, вторую половину – госбюджет. Это не значит, что уже завтра можно расстаться с обычным водительским удостоверением, однако к 2030 году цифровые права должны быть внедрены по всему Евросоюзу. Новая система избавит от необходимости обмена прав при переезде в другую страну, упростит восстановление документа при потере и будет еще ряд преимуществ. В общем, на бумаге пока все отлично. Как будет в реальной жизни? Кто сказал, как обычно? Давайте лучше перейдем к трафику. Загруженность дорог уже набрала 6 баллов, и более 40 заторов дополняют картину утреннего часа пик. На этой неделе обозначились наиболее сложные и затратные по времени места. В тройке лидеров Даугавгривас, Густавас, Эмгалегатва перед Бриебас, причем с обеих сторон, и район перекрестка Круспилс и Гранита, где на Гранита пробка даже больше, чем на Круспилс с любой из сторон. Понятно, что эти места объехать сложно, поэтому всем терпения, и пусть день у вас будет удачным. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Сексизм не пройдет. Два мужских сердца бьются в унисон. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Вы знаете, сегодня в день веры, надежды и любви, как бы музыка для мужика, она всего лишь для того, чтобы он как-то веселее плясал, чтобы девушки радовались.
0: Тем более, что два медицинских повода. Один вчерашний — это день сердца. Мы про это вчера долго говорили. Сегодня день ортодонта, так что будет чем улыбнуться. С днем рождения будем поздравлять всех рожденных в этот
1: Давай
0: день.
1: Давай начнем с тебя.
0: Давай.
1: Стас, с днем рождения, потому что если мы будем об этом как бы не говорить как можно
0: делать
1: чаще...
0: Делать вид, что я не родился.
1: Да, делать вид, что у тебя сегодня день рождения, то некоторые будут как бы удивлены, а что это у нас такой за дополнительный повод и какие-то скрытые мотивы для какого-то особенного настроения. Поэтому от всей души с праздником тебя, твоим персональным, и, надеюсь, всех, кто вокруг тебя его собирается искренне праздновать.
0: Спасибо и всех причастных когда-то к моему появлению на свет. Благодарю за это. И тебе большое спасибо за поздравления. Жеманство в сторону. Мне приятно, правда. Я же весы, я же творческий человек.
1: Давай посмотрим, кто родился с тобой в один день. Начнем с Этьена де Кандильяка.
0: Говорун.
1: Он почти коньяк. Вот я думаю, что большинство тех, кто читает первый раз эту фамилию, думает именно об этом. Коньяк, Кандильяк. Оскорбляются только философы профессиональные, потому что они-то знают, что это французский философ, основоположник ассоциативной психологии, и для них вот это, эти мои высказывания — это какое-то чудовищное дилетантство.
0: Знаешь, если он бродил где-нибудь в свое время между Ангуленом и Бордо, я определенно понимаю, что он разбирался в коньяке, так что сначала был коньяк, а потом Кандильяк стал тем, кем он стал. Дальше идут два человека бренда. Это вицерой Джеймс Сомерсет, британский фельдмаршал. Имя его вошло в историю моды. Вот это человек, который вот с него, по сути дела, все и началось. В таких мы уже не воюем. В
1: То есть он предложил реглан. Да? И те, кто интересовался модой где-нибудь в 70-х, 80-х, помнят плащи «Дружба», которые еще тогда можно было купить в комиссионных магазинах. Это были плащи китайского производства, которые как раз славились тем, что они были скроены в стиле реглан. То есть без этих плечей. Таким пришитым к рукаву.
0: То есть, если кто-то из девочек когда-то там на домоводстве говорит: а регланчик не хотите? А регланчик-то воевальчик сначала был. А еще Уильям Ригли-младший, американский промышленник, чья компания стала крупнейшим производителем жевательной резинки. Помнишь, мы с тобой как раз вот говорили про бренды жевательных резинок, которые в Ригли, наверное, помнят все. Ну и про других производителей не будем сейчас вспоминать.
1: Значит, два физика, причем такого первого эшелона, родились сегодня, по крайней мере, два, я бы так сказал. В 1882 Ханс Гейгер родился, тот самый, который счетчик Гейгера, счетчик уровня радиации. И в 1905 родился Невил Мотт, который приложил руку к исследованию свойств, которые потом привели к появлению полупроводников. Вот. Ну, и люминесценцию изучал тоже. Как
0: это он, видишь, от Гейгера к промотанному человеку. Давай тебе творчество. Ну,
1: давай.
0: Люди творческие. Майкл Иннанс, английский писатель, автор детективов, жанр, который актуален во все времена. И, конечно, вспомним Давида Ойстраха, выдающегося скрипача, педагога и, конечно, дирижера.
1: Юрий Любимов, театральный режиссер, руководитель театра на Таганке долгое время. Легенда, я бы сказал, родился тоже в один с тобой, Стас, день.
0: Да, я в курсе, причем я имел честь даже ему об этом дважды говорить. Я понимаю, что ему было неинтересно, но дамы, которые были со мной, которые были моложе Любимова на тот момент раза в два или в три, когда говорили: а можно с вами сфотографироваться? И вот потому, как человек брал под локоток, дамы просто плыли и говорили: вот настоящий мужик, вот чувствуется.
1: Вера Васильева тоже родилась в этот день, в 25-м году. Хотел сказать, что как бы не будем даже говорить, в какой год, ну, потому что как-то неприлично. Ну, а что теперь с другой стороны скрывать?
0: Три года как нет Веры Васильевой с нами. Ну, и Моника Беллуччи.
1: Да, Моника Беллуччи. Про нее мы даже скажем, что она тебя помладше будет. Родилась в 64-м.
0: Да.
1: Моника Беллуччи.
0: Спасибо.
1: А выглядит, между прочим, неплохо.
0: Сказал, а выглядит постарше, сказал бы. Ну и очень рад долгие годы делить этот день со своим близким другом.
1: Так-так.
0: Что-то я же закашлялся, извините.
1: Бывает.
0: Сергей Чекрыжов – это композитор, клавишник коллектива «Несчастный случай». Деликатнейший человек, с которым так много сделано и, надеюсь, еще будет.
1: Ну, остается добавить и вас тоже с днем рождения. Если он у вас сегодня, не забудьте поздравить тех, у кого день рождения, вы про это знаете.
0: Давайте, весы, будем сегодняшний день не ярче. Не только Вера, Надежда, Любовь и мать их, Софья, но и мы с вами тоже ничего. 30 сентября, с праздником.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
9: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: За 17 дней до старта осенних каникул. Рады приветствовать вас на частоте 88.6 FM. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. У нас как раз история про изобретение.
0: А знаешь, что... я почему еще, извини, перебил, почему я хотел сказать, что до этого самого учебного, в учебном процессе наступит перерыв. Вот мы когда в школу ходили, с мальчики все время с девочками были на всех занятиях. В параллели шли, ну, в смысле, в одном и том же помещении, кроме трудов. Девочки шли на домоводство, а мы шли там и делали вид, что...
1: Слесарную мастерскую,
0: что нас научат там все. А девчонки там, вот Реглан сегодня вспоминали, день рождения Сомерсета, этого автора, военачальника автора «Рукава», очень популярного. А сегодня еще к уроку домоводства. Видите, уважаемые родители, мы берем на себя те функции, которые, в принципе, школа подчас не... Общее развитие молодого организма, когда мы какие-то популярные вещи вот закинули для них под корочку, он потом блеснул на уроке, и раз учитель говорит: слушай, какой любознательный, какая она хорошенькая. Поэтому сегодня добро пожаловать к нам на домоводство.
1: А, да ладно, это не домоводство, это химия.
0: Ну хорошо, химия, а потом из нее все равно же материал.
1: Ну, изобретали они на самом деле химический процесс. Сейчас расскажу.
0: Хорошо,
1: о чем.
0: Пошли на химию сначала.
1: Речь идет о том, что 30 сентября 1902 года Уокер, Литтл и Морг из штата Массачусетс совместно запатентовали способ получения эфира в целлюлозе.
0: И как они его назвали, Леха?
1: Они его никак не назвали.
0: Подожди.
1: Это были эфиры целлюлозы.
0: Ну, хорошо,
1: они потом на основе этого метода придумали вещество, точнее материал, который они получали из целлюлозы, который они таким способом обрабатывали, который они назвали искусственным шелком.
0: Ага!
1: Вот, да.
0: Вот.
1: Именно, но это на самом деле искусственный шелк, это было у них так, в обиходе. Название у них было совсем другое. Но тут, когда они, значит, думали как раз про название, обнаружилось, что за 10 лет до этого, в 1892-м, опять же, три человека, на этот раз три англичанина, Кросс, Бевен и Бидл.
0: Какие футбольные фамилии.
1: Запатентовали, и здесь они уже не какой-то там метод получения эфира в целлюлозе, а конкретно метод получения искусственного шелка. Они его называли вискоза тогда, потому что, ну, так получалось, что они обрабатывали целлюлозу, и она превращалась в такой вязкий состав, который они потом продавливали через там, скажем так, распылители, превращая в волокно, и делали из этого шелк. А американцы, выяснив это, решили, что, если есть какое-то название такое, вискоза, и все равно искусственный шелк, надо придумать что-то свое, знаешь, креатива хватило для того, чтобы там же остаться во Франции и использовать французский же термин «район». Не тот район, который дальний и туда лучше куда не соваться.
0: Ну, районы,
1: а
0: кварталы.
1: А тот район, который сияние. Да, отсылка вот к тому, внешнему виду этого материала, который напоминает шелк.
0: Я представляю себе районник, который сияет, спортивки классные такой. Сидит на корточках.
1: В общем, скажу я тебе, гонка была за, как это, контракты текстильщиков. Ну, а так как мода, это тогда был абсолютно точно удел французов, итальянцы еще отставали, то термин должен быть французский. Поэтому осталась вискоза, остался район. В общем-то, это примерно одно и то же. И это искусственный шелк, якобы, который, кстати, в отличие от многих синтетических материалов, реально отличается, потому что является естественным материалом.
0: Искусственный шелк, который является естественным материалом?
1: Да, искусственный шелк, который...
0: Блин, ты мне...
1: Потому что целлюлоза, это совершенно естественный материал. То же самое, что и там бумага, древесина и все остальное.
0: Сейчас,
1: да?
0: Пацаны с слесарной мастерской тебе подойдут, все-таки, с трудов.
1: Нормально.
0: Химик. Чего я тебе говорю?
1: Пацаны, слушайте.
0: Начал говорить про то, что девчонки на домоводстве в это более... Нет, это к домоводству не имеет...
1: Искусственный шелк, так на самом деле естественный материал. Вот. Понимаешь, в чем дело?
0: Знаете, в наше время все искусственно, это естественно.
1: А знаешь, чем отличается, между прочим? Если ты любой полимер подожжешь, он что сделает? Загорится, оплавится.
0: Пол испортит.
1: Как говорил наш химик, скрюченные уши и там обожженные конечности. А этот просто будет гореть. Гореть, пахнуть, конечно, но будет гореть. Причем не очень активно. Это и есть признак естественности.
0: Это какой-то Прометей. В конце у нас получился. А в конце он будет просто гореть. Начинали все сегодня. Помните одно изобретение? Там вместо газового освещения улиц сделали электрическое. Вспомнили паровые электростанции, которые там были.
1: Да, мы сегодня с тобой отрабатываем экологическую. Я бы даже сказал, почти зеленую повестку.
0: Ну, а этот, который камикадзе, который там летал на планере с 16 управляемыми предметами пиротехники, 16 бенгальских огней себе втыкал в причинное место.
1: Я бы сказал, это совсем другая история. Это история о героизме.
0: ракетку.
1: Потому что если бы ему не дали вовремя планер и эти 16 ракет, которые он на него водрузил, он бы придумал какой-нибудь другой способ. Как твои эти австрийцы, прыгал бы в ущелье с каким-то...
0: Фьёдлем.
1: С каким-то аппаратом типа дельтаплан-капюшон. И летал бы там.
0: Вот Леонтьев в свое время, надо было ему показать вот этот...
1: Ты знаешь, многие вещи были бы быстрее и активнее, абсолютно, и продуктивнее, если бы уже тогда были бы гаджеты, которые позволяли добиться вот какого-то там освещения своего подвига. Если бы люди были мотивированы так, как они мотивированы Инстаграмом и соцсетями сейчас и еще 200 лет назад, мы бы были бы дальше в плане прогресса.
0: Гонка бы всех их изобретений 30 сентября вы еще бы говорили в течение часов 5. А так поговорит вместо нас Владимир Тин, который через 2,5 минуты расскажет вам о том, что происходит на дорогах. Это «Автомонитор», часть вторая.
2: «Жизгара» — твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В дорожной обстановке в латвийской столице продолжаем следить за тем, как развиваются события на рижских дорогах. Сразу скажем, трафик сложный, как это и повелось в последнее время. 6 баллов было полчаса назад, к этой минуте 7 баллов на мониторе. Крупные заторы на самых важных и популярных направлениях. В Пардаугаве выделяются Карля Ульманя перед Вени Базгатова в направлении Островного моста, а также участок Лелербас-Калнцема, ну и плотно на дорогах в районе Ботанического сада. В других частях города отметим Густава-Земгалы-Гатва перед Бриебас в направлении порта, Латгалы в сторону центра перед Южным мостом и район перекрестка Круспилс и Гранита, где пробки со всех сторон. Это места, где можно оставить от 10 до 15 минут. Создается впечатление, что вчера в это время движение было даже поплотнее. Но если сегодня где-то полегче, тем лучше для водителей. Стараемся находить оптимальные маршруты и остаемся внимательными на дороге. Меня зовут Владимир Тин. В следующем выпуске сводка госполиции и поговорим о текущем трафике.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге ухудшается качество воздуха. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С наступлением осени в Риге ухудшились условия для рассеивания загрязняющих веществ. В отдельные периоды фиксируется повышенная концентрация диоксида азота, а прогноз Рига Аэртекст на ближайшие дни указывает на возможность плохого качества воздуха в некоторых районах столицы. Особенно внимательно к ситуации стоит отнестись людям, чувствительным к загрязнению воздуха. Детям, пожилым, людям с астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также сердечно сосудистыми заболеваниями. В периоды плохого качества воздуха им рекомендуют следить за самочувствием и по возможности избегать длительных и интенсивных физических нагрузок на улице. Особенно это касается мест рядом с оживленными автомобильными дорогами. Причина не в одном конкретном источнике загрязнения. Осенью в городе могут одновременно складываться несколько неблагоприятных факторов. При понижении температуры чаще возникают температурные инверсии. Обычно воздух у поверхности Земли поднимается и перемещается с более высокими слоями атмосферы, унося с собой загрязняющие вещества. Во время инверсии этот процесс нарушается. Загрязнение хуже рассеивается.

0: измерений в реальном времени. Поэтому ситуация может меняться вместе с погодой. Например, усиление ветра обычно помогает быстрее рассеивать накопившиеся загрязняющие вещества. Для большинства здоровых людей кратковременное ухудшение качества воздуха обычно не требует изменения привычного образа жизни. Но людям из групп риска в неблагоприятные периоды имеет смысл перенести интенсивную пробежку или другую прогулку подальше от крупных магистралей. Если во время пребывания на улице появляются кашель, затрудненные дыхание, необычная одышка или другой выраженный дискомфорт, нагрузку лучше уменьшить. Рижское самоуправление рекомендует жителям в ближайшие дни следить за прогнозом качества воздуха и учитывать его при планировании длительных занятий и физических нагрузок на открытом воздухе.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления. В утренние часы местами сохранится туман. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Желаете инъекцию позитива? Это к нам! Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88,6 FM.
3: Встречаем и провожаем. Встречаем утро сегодняшнего дня, 30 сентября, и провожаем месяц сентябрь, потому что сегодня его заключительный день.
4: И встречаем тех, кто к нам присоединяется, и провожаем тех, кто уже отправился на работу. Доброе утро.
3: 9 часов 4 минуты.

0: Помнишь, мы на прошлой неделе разыгрывали пригласительные билеты на барбер-шоу?
1: Да.
0: Ну вот как раз в твоих волосах, все, что с этим связано, как раз, может быть, кому-то пригодилось уже тогда.
1: Летняя песня для вас. Летняя песня для вас, чтобы осень вашу скрасить как-то.
0: Ну да, или подукрасить. Кстати, давайте цифрками нашу елочку. До елочки еще далеко, Новый год через 92 дня. Прямо сейчас пазл соберем. У нас день сегодняшний, это 273-й с начала этого года. Осенние каникулы через 17 дней. Будем переходить на зимнее время через 24 дня. Ну и практически все, что нужно знать про сегодняшний день, вы уже с точки зрения цифр узнаете. Закат сегодня в 19:01.
1: Да, но есть еще несколько цифр, которые говорят о том, что у нас с вами все сегодня нормально и адекватно, потому что это где-то посередине между самой низкой и самой высокой температурой, потому что самая низкая была в 93-м году, был плюс один, холодно было, не то что сегодня, а самая высокая в 2007-м, вспоминаю.

0: Знаете, что делали в 2007-м в этот день? 19,3. И, между прочим, это не исключено, что сегодня этот рекорд будет и побит. Потому что сейчас уже, сейчас скажу, сколько, сейчас уже 14.
1: Растет. Лунный календарь открываем, там 20-й по счету лунный день. Что из себя он представляет?
0: Астрологи говорят, что 20-й лунный день хорош для начала любого дела, как большого и важного, так и незначительного. Все предпринятое будет иметь успех, поэтому вперед, откладывать не надо. А еще это очень интересный день, потому что это день преодоления сомнений и познания космического закона. Тем не менее, чтобы познать этот закон и преодолеть сомнения, запрещено есть мясо, напрягать зрение. Лучше вообще заниматься традиционными хозяйственными делами, быть с семьей и не позволять себе попадать в ситуации, когда придется есть мясо, напрягать зрение, ну и, в общем, как бы вести себя непонятно как.
1: Относительно того, что пребывать с семьей не только сегодня в лунном календаре, сегодня еще и в народном календаре, это то, что вот предки, не зависящие когда-то от астрологов, от их информации. Сегодня говорили «Вера, надежда, любовь». И дамы, ну тогда это говорили, простите, но это цитата уже пошла, это книги 250 лет. «Всесветные бабьи именины». Вот. «Вера, надежда, любовь, мать их».
0: А ты почему так как бы второй раз уже говоришь?
1: Знаешь, есть категория людей, которые говорят, ну я не люблю, когда говорят слово «бабы». Ну вот есть ханжество, скажут, да.
0: Вот не понимаю, почему они не любят, когда говорят слово «бабы», а мы нормально относимся, когда говорят «мужик».
1: Ну, это как бы тоже не понимаю. И с другой стороны, ты же снежную женщину не лепишь. Вот.
0: Снежная дама.
1: Да, снежную даму когда-то. Нимфу, милфу. Ой, прости,
0: ради бога. Потому что баба — это симметрично мужику. То есть это некая особь женского пола.
1: Прелестная во всех отношениях.
0: Которая, нет, она надежная, я бы так сказал. То есть вот если девушка или дама, они могут быть какие-нибудь такие, эдакие, то баба... Она вот, которая в горящую избу войдет и все такое. Многим, конечно, не хочется входить в горящие избы. Знаешь, там конец останавливать, но...
1: Ты говоришь, когда семейные дела нужно начинать какие-то, вот ремонт, например, это же семейное дело. Знаешь, говорят, в магазине, который красками торгует, было написано, в отделе красок, во избежание потом телесных наказаний внутри вашей семьи, просьба, чтобы мужик четко приносил артикул, утвержденный его женой. Понимаешь, да? Потому что там принес краску, она... Что?! Вот, жить хочется еще.
0: Да, но для этого жена должна ткнуть пальцем не просто куда-то в цвет, который ей нравится где-то в журнале, а посмотреть его индекс.
1: Именно, чтобы она посмотрела, утвердила, и тогда говорит, мы мужикам не только будем... Паспорт убери свой, и так понятно, это гендерная принадлежность.
0: Да, отличная пиар-компания. Это, в принципе,
1: берите.
0: Только в этот магазин ходил бы с таким чувством юмора.
1: Да вообще, понимаете, вот в Шизгаре вот, поддержка наша, которая... И нас поддерживает, и вам позволяет жизнь как-то подразукрасить.
0: Раскрасить, да. Что, 9 часов 10 минут у нас в этом части новости спорта раз, новости культуры два, автомонитор и...
1: Еще раз похвастаемся погодными условиями.
0: Да, и все это в течение ближайших 50 минут.
1: Культурная среда, 30 сентября.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Будни — это сегодня.
2: Слушай, я знаешь, что вспомнил? Как дочь рассказывала, как в школе у одной девочки был день рождения. Ну, и она говорит, а можно я сегодня конфетками так всех угощу? Она говорит, да, но сначала классный руководитель говорит, я задам тему урока. И вот педагог становится, начинает что-то писать. Да, забыл сказать, девочка тогда, это был какой-то 7-й, наверное, класс. Она одела короткое платье, такое модное, мамины каблы вот такие позволила себе одеть, прическу сделала. Ну, все, подросток, вот клевая, маленькая женщина такая. И в какой-то момент педагог кладет мелок и говорит, по имени не помню, как девочку звали, допустим, Анечка. Анечка, можешь раздать конфеты. Анечка встает, это имя другое было на самом деле, и она цепляется мамиными этими каблуками и падает в проход, и вот она лежит, значит, лицом в сторону доски, вот платье куда-то, это же конфуз в то время, читает, а, все смотрят, и она лежит и не шевелится. Учительница, мускул не гладит, говорит, Анечка, ты можешь встать?
3: Нет.
2: Хорошо, тогда конфеты раздаст Вовочка. Чувак встал, там, перешагнул и стал раздавать конфеты. Я просто почему вспоминал? У меня, когда был... У меня сегодня бездой.
1: Так да, что... с днем рождения.
2: Спасибо большое.
1: Мы не скрываем это. Я просто тем, кто к нам присоединился и еще не знает об этом.
2: Мы легкие такие, вот, начинаем заход в свое школьное время. Ты знаешь, как друг сейчас поздравлял за эфиром и говорит... Как в анекдоте, клево не будет. Знаешь, когда вот, опять-таки анекдот был, когда рыбак на заре, и тут приезжает там чувак, который там с ним приезжает, какая-то компания, и вот они купаются, там пьют, там радуются, кто-то там, я не знаю, там любовным утехам предается. И все это вот, несколько часов в вакханалии, такая под утро все затихает, и он говорит, ну теперь-то можно уже и половить, он закидывает рыбку, и вдруг из такого кемпера выходит такой счастливый этот. Автор вот этого перформанса все говорит, чувак, а клево сегодня не будет. Он говорит, почему? Клево было вчера. Ну вот, чтобы клево у нас было и... Вот. Мы сегодня отмечаем Международный день переводчика. А с переводчиками различных казусов, там, помнишь, как этот голый проводник бежал по вагону, это избитое, когда оголенный проводник проходит через коробку. Потом вот этот...
1: Самая лучшая история про переводчика, я тебе скажу, это Монти Пайтон, это англо-венгерский разговорник. Который был сделан специально для того, чтобы позабавиться, а может опозорить то ли англичан в глазах венгров, то ли наоборот, когда заходил человек с разговорником в магазин и говорил вместо «а можно мне вот ту пачку сигарет, поцелуйте меня в задницу», что получал по морде, ну и так далее. И там история заключалась в том, что... Да вы смотрели, может быть, что я вам рассказываю?
2: Ну, не
1: история заключалась, видели, история заключалась в том, что кто-то там решил просто так позабавиться. Искали там того, кто же автор такого замечательного разговорника.
2: Слушай, ну а помнишь, когда этот неправильный дословный перевод? Ведь когда в разных, разные скомпилированные английские слова и имеют какое-то значение, та иная фраза, она могла быть истрактована. Или созвучие, допустим, когда говорят to be or not to be, а человек to, два, be, пчела, or, две пчелы или не две пчелы, bye-bye, baby, goodbye, это купи-купи ребенка, отличная покупка. Вот, но самое же...
1: Bye-bye,
2: не знал, да? Нет, трешняк, но это не все еще было, а потом было...
1: Это в роддоме должно быть написано.
2: О! Bye-bye, слушай, тогда где должно было это написано, сейчас скажу. I just asking. Я просто... Ас, это что?
1: А, король, типа.
2: Король, вот
1: король поп, задов.
2: Король попы, на которой ты сидишь, вот это все дело. Главное, вот...
1: Ну, в общем, день переводчика, веселый праздник, и мы решили, что мы отнюдь не близки к мнению, что каких-то людей может заменить кто-нибудь, какой-нибудь
2: согласен.
1: Искусственный интеллект, который будет бездушно переводить и не добавлять туда никакой изюминки, на которую способен только иррациональный человек.
2: Алексей, я могу позволить себе еще вот буквально...
1: В день рождения ты можешь сегодня хоть что-то...
2: Просто, угодно. Знаешь, это годы бегут, забудешь потом эту историю, она вкусная, реально, местный перевод. Как-то, ну это было еще до пандемийные дела, большое мероприятие, и люди, которые понаехали, осчастливили своим присутствием вот это мероприятие, они прилетели из многих регионов, и профильный язык был русский. И попросили, а можно так, чтобы официанты понимали, потому что, ну, те, кто приехал, они по-английски да, по-немецки да, а официант, ну, не всегда говорит. Да-да-да, будут. И смотри, славный парень стоит, с меня ростом такой вот, ему задают вопрос, слушайте, а главное блюдо у вас какие? Он говорит, ну вот главное блюдо, вот это будет такой цыпленочек, вот это, а это будет лось. И они говорят, лось там, Коля, давай, да, там, Веня, давай, дичь, все дичь будут. Я говорю, чувак, по-моему, мы плывем. Я подхожу, смотри, стакет лузы, тай ласис? Я, тай ласис, без ласис, это ласис, нау, лось, капать, нет, это лосось. Но, говорит, лось, лосось, какая разница. Вот чувак, их реально там, это, они бы ждали дичи, у нас можно не только рыбку съесть.
1: Да, было бы весело. Еще, значит, давайте, вот завершили эту историю с переводчиками, порадовались и оценили.
2: Позавидовали.
1: Оценили, да, искусство переводить с одного языка на другой, потому что оно не только в буквах, оно скорее, как не банально звучит, в смыслах. А еще сегодня Всемирный день подкастов. Это очень важная история, потому что, ну, как бы, нам всегда кажется, что подкасты — это что-то абсолютно современное, модное, позволяющее там заменить собой, ну, какие-то масс-медиа, тоже радио, в конце концов. Если ты по требованию можешь слушать какую-нибудь программу или там набор песен, то почему бы и нет?
2: Да. Делать тематику на эту тему. А с другой стороны, 5 лет назад футбольный тренер, бы, которому сказал слово подкаст, говорит, во-первых, правильно говорить слово подкат. Извини, так вот, про подкасты.
1: Так вот, на самом деле, мы посмотрели тут статистику. Значит, всего в базах данных сейчас индексировано 4,7 миллионов шоу. То есть 4700 это просто вот как бы шоу, это не серии, это шоу. Серии, понимаешь, как бы этих выпусков еще больше. Причем только за последние 30 дней, вот это самые активные подкасты, 330 тысяч разных шоу выкладывают.
2: Если даже смотреть на скорости 2,5, это сколько же лет, десятилетий по нашему?
1: Нет, если смотреть на обыкновенной скорости, то есть данные, значит, 13,5 тысяч лет, чтобы все это посмотреть. И, соответственно, почти 9 петабайт, то есть 9 тысяч терабайт надо, чтобы это все хранить, и 2,5 миллиона долларов на это надо потратить. Но тут выясняется, что кажутся такие гигантские цифры, там, да, какие-то петабайты, какие-то тысячи лет, и потом выясняется, что это всего лишь 0,005% от всей той хрени, которая у нас сейчас в сети и в облачных сервисах хранится и живет. То есть это вообще, это даже как бы не погрешность, это никто даже не заметил, это даже не пыль на плоскости стола. Потому что все затмевает видео.
2: Так что ставьте лайки, подписывайтесь, подружки, вот мои, как вот мои соскучились по мне, соскучились я сегодня. Буду...
1: А вот это как раз, это стрим. Скорее всего, вот это она говорит, и она предстает перед экраном. И вот они занимают 80% всего, что в облаках хранится, и там совершенно адские. Там какие-то 175 зетабайт, и это совершенно невообразимые. Там миллионов лет не хватит, чтобы все это посмотреть.
2: В общем, полезное дело делают те, кто снимает, полезное для монетизации особенно, и, конечно, многие почерпывают, иногда проверять, конечно, нужно все там, чтобы... Давайте так, мы сейчас прервемся, впереди-то у нас про спортик нужно поговорить, а мы так немножко уже что-то поразжигали с переводчиками и прекрасными мастерами подкастов.
1: Но потом мы вернемся.
0: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: В Євроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Teledivi aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Teledivi vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Teledivi.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Специально поставил?
1: Да. Но как бы мы же реагируем на подобные как бы имена. Ну. Не просто так, как бы Настасья, Стасья, Стас, я.
2: Стас, это, я и Стас, это, да.
1: Я и Стас, а ты можешь вообще сказать, Стас, это я.
2: Я, да. Я Стас Флоренцев, у меня сегодня день рождения. Это Алексей Титов, мой коллега и друг, который первым поздравил меня здесь в эфире. И понеслось, поехало. Давай теперь позаймемся традиционным времяпровождением. Про волейбол ни слова, но про все многие другие виды спорта запросто.
3: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: А объясните мне, почему про волейбол ни слова опять?
2: Ну, пока все отыграли, чемпионат Европы. Ну, два вида спорта и будет. Итак, вчера Лига наций футбольная подарила целую россыпь голов. Начнем с матчей, которые открывали игровой день. Молдова, Фарерские острова, 1-1. А вот матч Финляндия-Беларусь тоже ничейка, но зрители голов так и не дождались. 0-0 финны, которые в первом туре разгромили великий Сан-Марино со счетом 7-0, на этот раз столкнулись с куда более плотной молдавской обороной. Еще один матч без голов. Болгария-Эстония, но прогулкой для хозяев этот матч не стал. Кстати, Лех, как ты думаешь, какие ворота в этой встрече защищал вратарь по фамилии Даниэль Наумов?
1: Даниэль Наумов защищал ворота Эстонии.
2: Болгарии, правильно. Вот, а дальше самое горячее. Испания-Хорватия, 4-1. Так, впечатление, испанская, вот, воспитанная испанская публика, они с чувством юмора. Мне очень нравилось, когда в очередной раз много лет назад испанцы отцепили итальянцев в очной вставке. И представляешь, весь стадион пел тогда «Arrivederci, тарарарарара». Но это было так доброго, ну, как на голоса даже распалывали. Я про что? Модрич. Ветеранище выходит в составе клетчатой команды хорватской, встает весь стадион, аплодисменты, респект. Испанцы, значит, те, которые на поле, включают ураганные скорости. Ямаль открывает счет уже на второй минуте. Хорватия сумела бы ответить, там Беле сравнял счет в первом тайме, но зато понеслось, там 4-1. А еще, знаешь, вот как нравятся вот испанцы, они не то, что они ленивые на поле, нет, вот они умеют стоять с мячом. То есть не делать никаких хаотичных движений, великие мастера. Вот он раз встал, а потом взорвался опять-таки, включил и уже поди догони. Вот. После этого матча продолжили чемпионы мира свою впечатляющую беспроигрышную серию. А знаешь, вот, забыл сказать, у испанскую федерацию футбола сейчас что взволновало с экономической составляющей, стали считать майки с испанских футболистов продаются не так активно. Английские майки продаются в значительно большем объеме по миру. Португальские, по понятным причинам, там один человек с 7-м номером, там его майки хотят все. Да, даже итальянцы, тех, которых вспоминали, итальянцы своих майок, и не только итальянцы, покупают значительно больше.
1: И какие-то выводы сделали?
2: Ну, надо как-то...
1: Или они только занялись
2: исследованием? Помнишь, как там в анекдоте, там, когда крыса и белка встретились, белку там никто не обижает, а крысу там все, говорят, и белка ей там орешки, говорит, у тебя фиговый пиар. Не менее уверенно вчера выступала Англия в гостях в Чехии. Англичане победили 2-0. Харри Кейн второй гол забил, Гордон забивал первый. Кстати, у Кейна есть все шансы установить абсолютный рекорд по количеству матчей, которые сыграны за национальную сборную. У него в этом сезоне, я думаю, сделает.
1: Майки опять же продавались.
2: Ну да.
1: Активно, наверное.
2: Слушай, я сказал, что Рональду майки очень активно продаются, больше, чем у всей португальской сборной остальной. Кстати, Рональдо не тренировался со сборной после матча с Норвегией. Вообще, Криштиану пропустил много тренировок. Вместо этого провел специальное занятие в отеле по причине отсутствия, как выяснилось, необходимого оборудования для выполнения гимнастических упражнений на стадионе Мальмо. Сыграет ли с Данией или останется вновь на лапке, узнаем. Ну, еще один вчерашний результат. Шотландия уступила Швейцарии 0-3. А что такое швейцарский стандарт? Это когда они все мячи забивают стандартных.
1: По часам.
2: Ну да, по часам. С игры нет, а со стандартов дам. Вот. Словения, Северная Македония 2-0. Словакия, Казахстан 2-1. И еще два таких гостеприимных проигрыша крупных. Люксембург, Исландия 0-3. И такой же Сан-Марино, Албания. Ну и... обстановка такая, что теперь Лига наций сегодня отдыхает, а продолжение уже завтра. Кстати, интересно, как Рональду в матче выйдет, все-таки Дания, Португалия, или там будет холодно, сказать, давайте побережем наш символ.
1: Да, можно делать ставки.
2: А Норвегия будет играть с Уэльсом, и вот с каким настроением будет Холланд выходить? Дело в том, что его клуб, который называется Манчестер Сити, потенциально может столкнуться с крайне серьезными последствиями в рамках дела о нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. И если его исключат, что запросто...
1: А его могут прямо из лиги исключить?
2: Из лиги исключат, ничего. Потому что независимая комиссия там АПЛовская говорит, да-да-да, все очень плохо. И признали полностью виновен по всем нарушениям. Вот при самом худшем сценарии исключат из футбола. Это лишь одна из юридических возможностей. Ну, будем за этим внимательно следить. И немножко про баскетбол, потому что вчера...
1: Должен быть второй вид спорта, конечно.
2: Ну, не надо что-то развивать. Вчера матчи второго тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола просто сливки снимали. Дубай-Барселона 94-87. Эфес, Реал Мадрид 94-84. На юге, от нас на юге, Жальгирис в Каунасе, Олимпиакос принимал греческий, уступили 91-93. Ну и два дерби. Итальянское, это Олимпия, Милан, Виртус, Болонья 87-85. А теперь самая вкусняшка, испанская. Валенсия, Басконья 111-88. Представляешь, я вот думаю, там у Басконья... проиграла, причем с таким счетом. У них Басконья, баскетбол, там в самом названии должно быть. Вот. Ну, и следующие игры не за горами, так что спорта будет много. А за тем, что творится в этом самом непонятном для меня акционера Манчестер Юнайтед клуба из этого же города, будем внимательно следить.
3: Выше, дальше, громче. О, спорт! О, спорт!

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: пора очей... Нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов.
1: Yeah. 9.43, говорили, что у нас сегодня культурная во всех отношениях среда. Ну и если культурная среда, значит про культуру сейчас будем говорить, не анонсируя те события культурные, которые будут сегодня происходить, может быть, в Риге и не только. Мы будем вспоминать. Вот мы уже должны опираться на то, что уже было сделано человечеством в этот день.
2: Тем более, это всегда интересно полистать архивы. 30 сентября, например, это день, когда в 1791 году в Вене впервые прозвучала волшебная флейта. Моцарт, понятное дело. Музыка, которая до сих пор дарит волшебство и понимание того, как флейта может звучать.
1: Как она не только выглядит, как она звучит. А в Парижском театре «Лирик» состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». Нашли жемчуг или нет, уже не интересно, но главное, что вот это событие произошло 160 лет тому назад, 163 года тому назад.
2: Два события в области масс-медиа, которые в любом случае освещала культуру в Великобритании. В 1929 году английская служба BBC впервые провела телетрансляцию. До этого все было в записи. А в 1967 году, именно 30 сентября, BBC запустили собственную радиостанцию популярной музыки «Радио 1».
1: Это знаете, вот как бывает, колбасят радиостанции некоторые, говорят, ой, давайте мы поставим камеры в прямом эфире, люди будут видеть, как там диктор новостей попу чешет там, и все такое прочее. Это же так здорово, так здорово. Но носитель радийный, он, самое главное, он должен быть настоящий, живой. Вот тогда это не шаблонно, тогда это будет вкусно. И BBC... С чего все начиналось? Запустили радио, все слушают. Говорят, ой, а давайте сделаем там, пускай картинку смотрят. Ну, понятно, картинка это уже телевидение, да. Давайте там BBC будет отдельно. Там мухи отдельно, котлеты отдельно. Кто у нас котлеты? Радио или телевидение?
2: А котлеты у нас, конечно же, телевидение.
1: Телевидение.
2: Оно дороже стоит.
1: А мы мухи тогда будем. Вот и мухи остались себе такие нарядные, жирные такие BBC-шные мухи, а телевидение ушло своей дорогой.
2: Значит, в Бостоне в этот день, в 35-м году прошлого века, в театре «Колониал» состоялась премьера народной оперы Гершвина «Порги и Бесс». Я подумал, как такой термин, знаете, народная опера Гершвина «Порги и Бесс». Она не то, чтобы народная была, просто она была не совсем оперой, скорее всего, была мюзиклом, поэтому... Для того, чтобы не называть мюзиклом сразу, как бы говорили, да, это опера «Порги и Бесс», но она такая опера, сами понимаете, не тоска, она народная.
1: Знаешь, как женщины раньше на классических концертах водили, которые, ну не конферансье, а ведущая там выходила с папочкой в длинном платье, говорила, по-французски, говорила, музыка, нет, американская народная опера «Порги и Бесс». Там и пошло.
2: Да. Значит, в этот же день, в 1982-м, создан ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством Спивакова. А тремя годами позже, в этот день, в 1985 году, лейбл Island Records выпускает «Rain Dogs», пожалуй, один из самых известных альбомов Тома Вейтса.
1: Ну и закончим событиями, которые происходило в 1981 году. Это, представляете, значит, 45 лет тому назад. Дюран в рамках своего самого первого тура по Северной Америке сыграли в клубе Park West, это в Чикаго. Там не только играют в баскетбол и в хоккей, а еще играют нормальную музыку. И этот концерт запустил волну их грандиозной популярности за оушеном.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Видимо, человек так устроен, что постепенно привыкает ко всему. Вот и к семибалльным осенним пробкам по утрам тоже как-то приспособились. Кто-то набирается терпения, скучает в заторах, ну а кто-то находит объездные пути. Так или иначе, картина трафика в среду утром 30 сентября была знакомой и мало чем отличалась от вчерашней. Разве что загруженность дорог оказалась на балл меньше, чем было во вторник. На максимуме перед 9 часами было 7 баллов, а в данный момент на монитор вернулась четверка, а заторы потеряли более 40%. Поступила сводка госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе 75 ДТП, пострадали 7 человек, в том числе 4 велосипедиста. Патрульные составили 60 протоколов, четверых за рулем задержали в состоянии алкогольного опьянения, один находился в легкой степени, а трое выпили прилично. На них заведены уголовные дела. Одному из веселой троицы предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у двоих машины вообще конфискованы в пользу государства. В завершении выпуска хочу поздравить с днем рождения коллегу утреннего ведущего Радио Рокс Стаса Флоренцева. Пожелаю такого же огня в эфире, а в жизни пусть будет все, как ты захочешь. Меня зовут Владимир Тин, и о трафике на этом пока все.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Вполне себе такое осеннее настроение. Так вот и начинается рабочий день очередной.
1: Ты знаешь, я вот на себя сейчас эту песню переложил. Мне вот, ну как, да нормально. Вот, на год помудрел эфире тут с вами.
0: А знаешь что, в день рождения на вопрос, ну как ты, можно отвечать все что угодно. Можно даже вообще не отвечать. Можно улыбаться, и все поймут.
1: Все не простят и поймут. Да. Спасибо, что 3 часа провели вместе с нами. Было приятно свой рабочий день еще и принять такую порцию такого внимания со стороны коллег и вас, уважаемые радиослушатели. Вы давайте и в другие дни тоже
0: поздравляйте нас с чем-нибудь. Да, даже если у Стаса и у меня нет дня рождения, всегда можно найти повод. Мы ровно для этого эти поводы вам и рассказываем.
1: Взрослые неравнодушные люди каждое утро начинают с шизгары и продолжают с прослушивания всего основного контента. Радио Рокс из Риги 88.6 FM. Я Стас Лоренцев.
0: Я Алексей Зитов. До завтра. Стас, с днем рождения.
1: Ой, так неожиданно.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Мне бы твои поля

0: Реклама.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билешу сервис АУВ.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijārija.
7: Mielenkīnto napīnā kolādā ja rata.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
9: «Радио Рокс». Самое то. Твое настоящее.

Ей было где-то 36, когда он очень тихо помер. Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер.

0: Реклама.
1: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис ЛВ.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: 29 января в Xiaomi Arena в Риге выступит Скриптонит в рамках

0: Реклама. После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге также сохранится облачная погода без осадков. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил принятые Сеймом поправки, предусматривающие снижение акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Изменения вступят в силу в четверг, 1 октября. Акциз на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Ставка уменьшится с нынешних 396 до 330 евро за 1000 литров. Акциз на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор ставка акциза на бензин не снижалась. Решение принято на фоне резкого роста стоимости топлива. Во вторник цены на дизельное топливо на крупнейших АЗС Латвии достигли рекордного уровня и превысили 2 евро 23 цента за литр.
3: Про полицию.
1: На прошлой неделе были задержаны двое мужчин, которые похитили человека и оставили его в лесу в Баусском крае, сообщила госполиция. 30 июня полиция получила информацию о том, что в ночь на 26 июня несколько человек из-за имущественных разногласий и с применением насилия схватили мужчину 2002 года рождения и против его воли увезли в квартиру в Бауске. Там потерпевшего лишили возможности свободно передвигаться и покидать помещение и в течение нескольких часов избивали. Позже ему связали руки. Надели на голову мешок, поместили в багажник автомобиля и вывезли в лесной массив в Баусском крае. Там его снова избили и оставили в лесу. В связи с произошедшим 23 сентября были задержаны двое мужчин 2001 и 2007 года рождения. В ходе обысков по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты вещества, предположительно являющиеся наркотическими, которые переданы на экспертизу. 24 сентября суд применил к обоим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция начала уголовный процесс по статье за похищение человека, совершенное организованной группой. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до 3 лет или без такового. Оба задержанных ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с правонарушениями, совершенными под воздействием одурманивающих веществ.
3: Про погоду.
1: В четверг и пятницу в Латвии осадков не ожидается. Ночью и утром местами образуется туман. Днем на большей части территории страны будет светить солнце. Ожидается слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +5, +12. В ночь на пятницу местами в восточных краях столбики термометров опустятся до +1 градуса. Максимальная температура днем составит 16-21 градус тепла. В субботу в Курземе, а вечером и в центральной части страны небо затянуто облака. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый юго-западный ветер, утро будет прохладным. На восходе солнца температура воздуха понизится до +2, +10 градусов. Местами ожидается туман. Днем температура поднимется до +15, +20. Согласно нынешним прогнозам, в воскресенье по всей стране облаков станет больше. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночь будет немного теплее предыдущих, а вот день прохладнее. На следующей неделе временами ожидается дождь, и воздух будет постепенно остывать. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāma. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
7: Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: О движении в латвийской столице. Давайте посмотрим, что изменилось на рижских дорогах за последнее время. 5 баллов сейчас на мониторе. Бывало и побольше в это время суток. А вообще трафик пока выглядит полегче, чем это было, скажем, вчера. Не знаю, ощущается ли это на дорогах, но по основным показателям все выглядит именно так. Более 35 заторов разной степени сложности. При этом большинство затруднений не превышает 10 минут. А вот где можно задержаться подольше, так это Густава Земгалагадзе перед Брибас в направлении Восточной магистрали. В Чекуркалнсе продолжают расти заторы на Вискалю и Крустабазницес. На Юглас перед Муреню пробка, хвост которой на Бикернекском кольце. Еще от 10 минут на Круспилс в сторону Гранита, если двигаться от моста Славу. И это пока все на данный момент, хотя ситуация меняется быстро. Водитель такси Александр Рязанов еще в первой половине дня предупредил. В районе перекрестка с Гертрудес на Чака перекопана автобусная полоса. Это если двигаться из центра. Ну что ж, посмотрим, как это скажется на движении в вечерний час пик. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны. Всем удачного доезда, куда бы вы ни направлялись.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: 29 января. Шуми-арена.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АУВ.
1: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу-сервис.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
4: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
3: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes Bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может разместить у себя ядерное оружие. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Если НАТО примет коллективное решение и возникнет такая необходимость, в Латвии можно будет разместить ядерное оружие, заявил сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич. Сейм Литвы в этом месяце в первом голосовании поддержал отмену установленного в Конституции запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. В настоящее время 137-я статья Конституции Литвы гласит, что на территории Литвы не должно находиться оружие массового уничтожения или иностранные военные базы. Для окончательного принятия поправки предстоит еще два голосования. Президент Латвии подчеркнул, что в Конституции Латвии такого запрета нет. У нас в законах нет юридически установленных препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии, сказал Ринкевич. Он рассказал, что в 2003 году, когда Латвия готовилась ко вступлению в НАТО, каждая страна-участница подтвердила, что у нее не будет никаких ограничений для реализации полного механизма коллективной безопасности НАТО, включая участие в системе ядерного сдерживания. Если такая необходимость возникнет, и если будет принято коллективное решение НАТО, в Латвии будет размещено ядерное оружие, пояснил Ринкевич. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время никаких конкретных переговоров о размещении ядерного оружия в Латвии не ведется. Комментируя предложение Великобритании о ядерной защите для стран-участниц Объединенных экспедиционных сил, стран Балтии, северных стран и Нидерландов, Ринкевич высказал мнение, что без ядерной защиты в Европе уже давно бы разразилось несколько конвенциональных войн. Использование ядерного оружия – самое крайнее средство, но оно удерживает агрессора от непредсказуемых или масштабных действий, считает Ринкевич. Политик указал, что Великобритания уже является частью системы ядерного сдерживания НАТО, и Латвия уже сейчас находится под ядерным щитом НАТО, который обеспечивают США и Великобритания. При этом Латвия положительно смотрит на все дополнительные меры и элементы безопасности. Мы понимаем, что это по-прежнему часть общей политики НАТО, сказал президент.
2: Про расследование.
1: Государственная инспекция по труду завершила проверку в связи со смертью сотрудницы Рижской Восточной клинической университетской больницы в апреле этого года, установив, что ответственность за произошедшее несет работодатель. Инспекция сообщила, что работодатель не обеспечил достаточных мер по охране труда. В частности, на двери, которые зажали сотрудницу, было установлено недостаточное количество устройств безопасности, а расположение датчиков было недостаточным и неправильным. Больница пока не комментирует заявление инспекции. В апреле этого года госполиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении правил охраны труда, если оно привело к смерти человека. Изначально больница сообщала, что 27 апреля на рабочем месте была найдена мертвой сотрудница больницы. Позже выяснилось, что сотрудницу Восточной больницы зажала дверями в отделение радиологии, поскольку система безопасности не сработали.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: жив. Радио Рокс.
1: Неспроста новый час на Роксе открыл зоопарк с треком «Я продолжаю забывать». К слову, бессменными участниками группы на протяжении всей истории были только Майк Науменко и лидер-гитарист Александр Храбунов. Вот он как раз-то и появился на свет 30 сентября 59-го. Все лучшее из зоопарка было создано при его активном участии. К сожалению, до наших дней Санек не дожил, ушел в лучший мир в 21-м, когда ему был 61. Осталась добрая память и отличный музон зоопарка. Как все уже поняли, стартовал очередной выпуск вечернего действа под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. А продолжим неоспоримым фактом. В этот день группа из Нидерландов «Shocking Blue» выпустила второй альбом и первый с новой солисткой Маришкой Верес. В первых изданиях пластинки «Не было Винус» самого узнаваемого трека. Он до этого вышел еще летом отдельным синглом, но зато потом «Венера» оказалась на всех последующих переизданиях альбома. Так что если захотите переслушать пластинку «At Home» 69-го года, она уже будет с легендарным хитом, который мы прямо сейчас слушаем на «Радио Рокс».
0: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: На Роксе Браво и «Дорога в облака». Так высоко нам, пожалуй, да и не нужно. Нам бы здесь внизу с трафиком справиться. Об этом поговорим сейчас в «Автомониторе», ну а затем вернемся и зададим жару. Нас уже ждут Марк Болан и Тирекс, кино, Ундервуд и группа «Пилот» через пару минут.
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: Следим за трафиком в латвийской столице. На дороге не ослабляемся, потому что никто не знает, что ждет нас за новым поворотом. Кстати, немного статистики. За вчерашний вторник в Риге и столичном регионе произошло 75 ДТП, пострадали 7 человек, в том числе 4 велосипедиста. То есть охота на двухколесных продолжается. Патрульные составили 60 протоколов в основном за превышение скорости и задержали четверых в состоянии алкогольного опьянения. Один за рулем был в легкой степени, трое выпили при лично, на них заведены уголовные дела. Одному из троицы предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, у двоих машины конфискованы в пользу государства. Будем считать, что это информация к размышлению. Обратим внимание на текущую дорожную обстановку. Как уже отмечали, сегодня на дорогах по какой-то причине меньше транспорта. Возможно, из-за возросших цен на топливо. Но эта тема отдельная, и мы к ней обязательно вернемся. Сейчас продолжим. 6 баллов на мониторе, более 50 заторов, при этом практически нигде пробки не превышают 15 минут, разве что в Чекуре, на Вискалю и особенно на Крустобазницах, где уже можно оставить более 25 минут. Продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.

0: zālē Palladium. Biļetes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. Oktobrī Palladium.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: кино с треком «Попробуй спеть вместе со мной». Ну, не то что петь, подпевать порой не так просто, когда в деле такие люди, как Марк Болан. Легендарный глэм-рокер появился на свет 30 сентября в Лондоне. Сегодня ему могло бы стукнуть 79. Однако в 77-м он вместе с подругой-певицей Глорией Джонс, которая была за рулем, попал в автокатастрофу примерно в 4 утра. И 2 недели Марк не дожил до своего 30-летия. Его настоящая фамилия Фельд, псевдоним – это сокращение от Боба Дилана. Получилось Болан. Период с 70 по 74 был феноменальным. 11 последовательных синглов T-Rex входили в британский топ-10. Один из этих треков – «Get It On» или «Давай займемся этим». Напомню, шла сексуальная революция, явный эротический подтекст был здесь совершенно к месту. В общем, проникаемся ритмом, заряжаемся энергетикой Марка Болана и группы T-Rex на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Хм, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
9: Радио Рокс 88,6 FM.

0: на радио «Рок Сплин» и «Новые люди», а у нас есть повод поставить на проигрыватель альбом Джона Леннона «Double Fantasy». Дело в том, что это была последняя прижизненная пластинка «Двойник». Он вышел за 3 недели до того, как маньячелло Марк Чепмен застрелил Джона на пороге его нью-йоркского дома. Убийца до сих пор сидит в тюряге, хотя несколько раз просил о помиловании. Однако вернемся к теме. 30 сентября 1988-го Леннон получил звезду на Голливудской аллее славы. Причем Битлз как группа удостоились такой чести спустя 10 лет в 1998-м. А Double Fantasy в свое время получил Грэмми как лучший альбом года и был включен под номером 29 в список лучших пластинок 80-х изданием Rolling Stone. Слушать мы будем трек «Я хочу начать сначала», и это классика от Джона Леннона на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент и премьер призвали народ на выборы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич уже зарезервировал время 5 и 6 октября для консультаций о формировании нового правительства с политическими партиями, которые получат представительство в 15-м сейме по итогам парламентских выборов. Об этом хозяин Рижского замка заявил после традиционной встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Право назвать следующего премьер-министра принадлежит президенту страны. Говоря о датах политических консультации, Ринкевич акцентировал, что после выборов начнется уже его работа. В последние месяцы президент дистанцировался от предвыборной кампании, стремясь соблюдать политический нейтралитет. Два дня, понедельник, 5 октября, и вторник, 6 октября, на политические консультации с избранными в Сейм партиями президент уже зарезервировал. Однако Ринкевич отметил, хватит ли двух дней, зависит от количества партий, которые получат парламентское представительство. Сейчас по данным соцопросов СКДС, шансы взять 5-процентный барьер на выборах есть у 7 политических сил. На традиционной пресс-конференции президент призвал всех избирателей проголосовать на выборах. Ринкевич подчеркнул, что не следует поддаваться скептицизму, когда иногда кажется, что те или иные партии и политики уже не оправдали доверие и не на кого положиться, или же настроением, что один голос ничего не решает. Участие в парламентских выборах важно. Голосуя, можно влиять. Я призываю не полагаться, может быть, на такие скептические речи, что если мне нравятся партии, которые по данным соцопросов не преодолевают 5-процентный барьер, то нет смысла отдавать за них голос. Важно, чтобы выбрали ту политическую силу, которой вы больше всего доверяете, а не полагаясь, может быть, на какие-то речи и скепсис, сказал Ринкевич. Пока в дни предварительного голосования, когда граждане могут отдать голоса на хранение досрочно, выборы проходят спокойно, подчеркнул президент. Однако главный день – 3 октября. Ответственные службы следят за процессом, делают все, чтобы выборы прошли в нормальном режиме. Первые лица государства сообщили о том, что будут голосовать сами в субботу, 3 октября. Юрмальчанин Эдгар Ринкевич в этот раз проголосует в Риге, хотя Юрмала входит в Видземский избирательный участок. Президент исполнит гражданский долг непосредственно в субботу 3 октября в здании Рижского государственного техникума. Этот избирательный участок ближе всего к Рижскому замку.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Давал старика апрель от Алисы. Мы продолжаем делами осенними. Точнее, тем, что имеет отношение к 30 сентября в истории рока. А в этот день, в 78-м, Гарри Мур выпустил первый альбом как сольный музыкант «Back on the Streets». Синглами издавался заглавный трек и рок-баллада «Parisian Walkways» или «Прогулка по Парижу». На альбоме заметно влияние Фин Лизи. В 77-78 Мур играл в этой группе с давним другом Филом Лайнеттом. На пластинке он более чем заметен, потому что 3 трека из 8 записаны с его участием, в том числе как вокалиста. Любителям харда эта работа может быть интересна, ну а мы же слушаем «Parisian Walkways» от Гарри Мура и с участием Филиппа Лайнета на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: На Роксе Чиж и компания, дорожная номер 2. И хотя здесь поются железнодорожные истории, мы тоже в движении. Хотя и по плохо асфальтированным рижским дорогам. Ну уж какие есть. Впереди автомонитор, а затем все лучшее и любимое. Стив Рейвон, Женя Трофимов и комната культуры, Мумий-тролль, а также Король и Шут через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Завершается вечерний час пик в латвийской столице. Картина трафика стремительно меняется. После того, как на мониторе зажглись 7 баллов, это было на максимуме 17.20 до 17.45. После этого пробки медленно, но верно стали уменьшаться. К этой минуте остаются 5 баллов в среднем по городу. При этом четверку ждем в самое ближайшее время. Весь день по какой-то причине трафик был ниже вчерашнего примерно на балл. С чем это связано, пока не ясно, но посмотрим, как будут события развиваться завтра. А завтра у нас четверг, 1 октября. Кстати, же ожидается симпатичный день, временами будет светить солнце, осадков синоптики не обещают, а воздух прогреется до 19 градусов. И на этом о трафике, пожалуй, на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, пусть дороги для вас будут безопасными, а движение приятным в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: На Роксе Женя Трофимов и комнаты культуры с треком «Добегу». А у нас повод, чтобы обратить внимание на событие. Оно случилось 30 сентября 1985-го. Блюзовый гитарист Стив Рэй Ван и группа Double Trouble выпустила третий альбом «Soul to Soul», он по смыслу «От сердца к сердцу». В составе банды появился клавишник Крис Вайнанс, и это существенно изменило звучание группы. Альбом получил золотой статус в Штатах, позднее платину. Синглами были выпущены два трека «Looking Out the Window» и «Look at Little Sister». Весьма энергичная вещичка, в которой Стив Рэй Ван демонстрирует фирменную технику, но без перебора, а во главу угла ставит эмоциональный контакт со слушателем. И надеюсь, мы это ощутим прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшу-сервис ОВ.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk Radio Rocks LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Солнышко жарко, небушко ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом

0: На Роксе Константин Никольский с треком «Прошедший день». Это очень кстати, потому что наше действие «Рок жив» тоже выходит на финишную прямую. Как обычно, на закуску у нас что-то клевое, а именно, ровно 3 года назад, таким же осенним днем, но в Штатах, произошло яркое событие. U2 отыграли первое шоу тура «Achtung Baby» в новом иммерсивном зале, он называется «Сфера», на почти 19 тысяч мест. В Вегасе. На LED-экране площадью 54 тысячи квадратных метров в качестве визуальных элементов проецировались работы известных художников Эса Девлина, Джона Джерарда, Марка Брамбилы и так далее. Группа работала в движении на поворотной сцене, билетики разлетались по средней цене 500 баксов. Представить себе все это сложно, но послушать один из канонических треков U2 «С тобой или без тебя», конечно, можно. Меня зовут Владимир Тин, на сим простимся до завтра, всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин, рок жив, радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Radio Rocks. Твое настоящее.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама. После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: продажи на Делишу сервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билетшу Сервис. bodies.lv.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Поцелуями нежными ли, нижними

0: Reklāma.
1: Politiskā reklāma.
2: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Vairāk – Radio Rocks LV.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

уносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серый будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

том, о чем вспоминать. Щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как ружейный затвор. И вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной, хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мной.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

открывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок, сказочный замок. В призрачном свете факелов к роскоши праздник.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами прояснится. Осадков не ожидается, ветер слабый. Во многих местах образуется туман, который сохранится до утра. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В четверг днем на большей части территории страны будет светить солнце. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков, ветер по-прежнему будет слабым, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

то, что дышит, а ты мне тело. Это только тело.

0: наши песни.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Два влюбленных панка, бога в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Ты ушла рано утром.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 2 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Первый день октября пройдет без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. При этом самая теплая погода ожидается в Курземе. В Риге переменная облачность, временами солнечно. При легком восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.